нашем актуальном магазине «Среду» 20 мая змеем за вас. Змея за другим нос, чьего с места. В приявозу мы были с микрофоном на весебном змаканью, а весебне зверетка. Пильне зверетка стоит жинца плана с весрежищу. Вице вам нет пшеражьем, я сам Аня Ковачвацова, до того, что вам добрый жинжицыш. Сейчас ним аж шо зашайтовали в Брамбовское сельское радио.

нашем актуальном магазине среду 20 мая змеем за вас мясо другим новостью с места. В приявозу мы были с микрофоном на весебном змаканью, а весебне зверетка. Пильне зверетка стоит жинца плана с весрежищу. Вице вам нет перерывом, я сам Аня Ковачвац, вам до того, что вам добрый день, жицыш. Сейчас ли маша зашайтовали в Рамбовское сельское радио.